0: This thing. Do this thing.
1: Yes.
2: Жить никогда с тобой вдвоем.
0: Stick finger.
2: Вместе мы под

0: у тебя нету
1: семен.
0: Пенис тоже.
2: Твой мальчик не грустил, значит, есть куда расти. Заданим
3: Плейн Воздек.
1: The semen
2: Путин.
1: The semen
2: Путин.
4: Gotcha party.
5: It's about here.
4: Gotcha party.

0: anal.
1: Как ты.
0: Do anal.
1: Сердце в осколке, но зато.
2: Get your ass back here.
1: Ты вновь уйдешь по-английски.
2: Like that?
0: Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски. Ты знаешь точно.
2: Come on, college.

тут понял. Обо мне все говорят, что я тот еще на самом деле они не могут смириться с тем, что трою всех матами, расщепляю атомы, оставляю после целые кратеры.

0: dungeon.
1: Делают очень серьезно, им пишут демо.
2: You got a bad cock.
0: Yes.
1: Повышает градус, выкидывает свой разум, метик. Что ты скажешь, пирату, ты мультипликатор. Хоу, я допустим.
0: Oh, dungeon master.
2: Bad cock.
0: Oh,
2: hey,
0: this thing.

0: Do it again.
1: At cock. At cock. At cock. At cock.
2: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев. За тех, кто еще бит, но он как будто бы
3: мастер.
2: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет. Лонг.
4: Офигенный
1: как?
4: Ну, так мало. Сколько ни
3: спанкинг,
4: но не
3: спанкинг.
4: Держи,
1: как?
4: Теплеток говорил
3: мастер.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Long. Fisting. Anal. Coming. Полу. Set. Come shot.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon
0: и до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне. Нет, не урожай, я будто во сне.

0: А как то странно, мне не хватает
1: воды.
0: Эй, воды, если она пришла, то тут же
1: плавно
0: промчат лицо какие-то гадости. Я держу свой рот закрытый, чтобы стучалась она перед тем, как пойти, чтобы не оказалась она давно забытой.

0: do anal.
1: Господа.
2: Oh yeah.
1: Здесь слушается
2: Master.
1: Фамилия моя.
2: Yeah.
1: Знакома в этих
2: Dungeon.
1: А для вас я
2: Gay boy.
1: Как и вы для
2: Gay party.

0: Кажется, что к пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально
1: стул
0: спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни
1: Subject.
0: От тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking.
0: Над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут
1: Latex.

0: институт.
1: Reached out and played with his dick.
0: Boy. Становится
2: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это
1: Calm.
0: Перемешку с человеческой
3: семен.
0: Уже не важно, как
1: Gay boy.
0: Будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
1: Cuts.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратность. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
1: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: Sex. Fat cocks. My cum. Coming. Счастливы coming.
1: И, конечно, тебя.
2: Pull up our pants.
1: И в морозы, и зной.

0: далеко, далеченько от родной
1: My house. Is Fat Cox, performance artist.

0: там будет.
1: Он ask me.
0: Затупились.
1: Horny. Dick.
0: И у ребятушек захмелели.
2: Fucking slaves.
0: От лихой.

0: Мне ветер.
1: Suck some dick. Suck.
0: И
1: anal.
0: Тереби.
1: Come.
0: Какой на...
1: Anal. Come.
0: Что там будет?
2: Ass.

0: Алугасия.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Sex.
0: Весенняя молодость.
1: Fantasies.
0: Турманила.
1: Amazing dick.
0: Уводила.
1: Ass. Ow! Suck.
0: Не ветер.
1: Suck some dick.

0: ass.
1: Bad. Dude. Turns me on.
2: Oh, shit.
3: That's fucked.
1: Fucking coming.
3: Или отсмеялся я от лет вперед. Почему?
1: Do anal.
3: Так.
1: My dick.
3: Опущены. Сколько?
4: Thank you, sir.
3: Всем не достает.
1: Suck.
3: Мне ветер.
1: Suck some dick.

0: смог ли ты сделала
1: stick finger ass.
0: А я не знаю, смог ли застроить, несмотря на все этот любовный корпус кого-то разлучает и нас разлучит. Если скорость
1: this thing ain't no.

0: смотрю все, что творится, здесь пропитан
1: бандич.
0: И как бы не было тяжко, я говорю, ну и
1: фак.
0: Я с детства связан отношениями с... Давай скажи мне что-нибудь, я просто...
1: Swallow cum.

0: Если превратишься ты
1: в мясо,
2: станешь
3: finger
4: rip the skin
0: твои
5: пизду
6: хоть fucking slay.

0: My name is Dan.
1: Никогда не поймет, такая любовь искусственный секс.

0: this thing.
1: Попробуй.
0: Coming.
1: Мне кажется, что кружится.
0: Boy next door.
1: My mind melodic.
0: 300 bucks.

0: черный.
1: Bad cock.
2: Swallow cum.
0: Со мной бой next door.
2: Then I did it. That's what, bro.
0: Взял, я заберу.
1: Cock.
0: Парень на походу.
1: Черный. Bad cock.
2: That's what, man.
0: Со мной бой next door.
2: Then I did it. That's what, bro.
0: Взял, я заберу.
1: Cock.
0: Парень на походу. Лох.
3: Мол, шесть.
4: Hello, guys.
3: Silly.
2: Мол, gay sex.
3: Come. Baby называет меня Billy.
2: Dungeon.
3: Мы хотели, мы купили. Манит меня в свои сети. Ярко,
2: coming.
3: Как тебя не заметить.
2: Billy.
3: Тебя любит,
2: Billy.
3: Делает
2: fisting, fingering, ass.
3: Поднимает
2: gay
3: рейтинг.
2: Oh yeah,
1: that's amazing.
3: Это мой кич.
2: Just lube it up.
1: Fisting.
3: Я на всех экранах.
1: Suck dick.
3: So fresh, so clean,
1: so deep.
0: Черный.
1: Bad cock.
2: Swallow cum.
0: Со мной бой next door.
2: Then I get it. That's what, bro.
0: Взял, я заберу.
1: Cock.
0: Парень на походу.
1: Черный. Bad cock.
2: That's what, man.
0: Со мной бой next door.
2: Then I get it. That's what, bro.
0: Взял, я заберу.
1: Cock.
3: Парень.

0: мене
1: забіра.
2: Составом листав ты старый книжный дом. Наконец сказали бы. Ты молодец!
1: Кто ты живет, он мне
0: stick finger
1: не дает. Он удивительный хитрец. И обормот.
0: Fifteen S.
1: Ты спатишка, да то, что кружится.
0: My car.
1: И обормот. Он на слабо.
0: Anal. Stick finger.
1: Fifteen
0: S.

0: Бандичи.
1: Шари, что это?
0: Бандич, секс парти.
1: О боже, что за
0: бандич? Лейтекс бандич, бандич, бандич, бандич.
1: Они всегда на мне. О боже, что за
0: бандич? Лейтекс
1: полиция агент.
0: Бандич, бандич, бандич.
1: Ему ж купил.
0: О, yeah.
1: О боже, что за
0: бандич?
1: Майк.
0: Лейтекс бандич, бандич, бандич, бандич.
1: Они всегда на мне. О боже, что за
0: бандич? Лейтекс
1: полиция агент.
0: Бандич, бандич, бандич.
1: Ему ж купил.
0: О, yeah.

0: cop
1: coming.
0: Все внутри меня не тянет.
2: Rip the skin.
0: Меня тянет наша красоты. Только согласись, если бы я раньше
1: Lube it up.
0: Для нас двоих
1: сунь.
0: Совсем никто бы не грустил.

0: где-то не знает где. Бой на
1: Dungeon Party.
0: Снежный
1: так-так.
0: Черные зимы. Среди за
1: Камша.

0: dungeon.
1: А ты помнишь, когда семян кушали руками? Где нам зафилились? Нам казалось, что мы...
0: Dungeon. Не только... Master. Finger.
1: This thing is... Семян

0: Amor и ветер мой с ума. Капитан залупа с корабля сбежал. Это я живой и не дал ни слов. Чем-то не пало и не слово.
1: Говно, салтуба,
2: хер, летит.
1: Петух, еблан, давалка,
2: мутила,
1: пидор, пидор.

0: Thank you.
1: Опять пришла. Доверчиво. Опять защемит. И в дом влезет.
2: Dungeon.
1: Пойдет.
2: Next door. Like swallow cum.
1: И вместе
0: ass we can.
1: Стой, что-то.

0: забыть.
1: Сэр, как?
0: Не хватит сил.
2: Владимирский ветер северный.
3: Webmaster.
2: Стерик.
3: Calm.
2: Немерено. Лежит на
3: фингере.

0: sweatpants.
1: Bondage. Glove.
2: Тонка. И все, что недолго. Моя.
1: Gay party up here.
2: Я радуюсь, что здесь.
1: Yes.
2: Хоть
1: fantasy.
2: Есть. Как мне твоя
1: семен
2: нужна. Владимирский
1: ветер северный. Webmaster.
2: Из Твери.
1: Calm.
2: Немерено лежит на
1: finger.
2: Тяжкий
1: play.
2: Владимирский
3: ветер северный.
2: Хотя я
4: rip the skin.
3: Жизнь разменена.
2: Но нет.
1: Sex turns me on. 300 bucks.

0: suck some dick.
1: Master. Anal.
0: No semen.
1: Dungeon.
2: Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не
1: do anal finger.
2: Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь.
0: The semen. Come.

Застынет на этом моменте. 300 баксов. Я отдам тебе. Anal. Сжимается крепко, крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на гей-парти. Чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.

0: Инсак берут
1: your ass.
0: И профессионально иду
1: gay sex.
0: Я надену свой бюджет. Тебе так нравится
1: bad cock.
0: Ты наш план
1: dungeon master.
0: Среди самых лучших
1: boy next door sex.
0: Ты ставишь
1: 100 bucks.
0: Даже и не знаешь, что наш ты не любит
1: latex club.
0: Он как
1: роллинг
0: руками поедает сладкий
1: ком.
0: Мы смотрим на него и между нами
1: six hot loads.
0: Gerbil. We
1: do anal. Sitting. Six hot loads.
0: Gerbil.
1: We do anal. Sitting. Six hot loads.
0: Gerbil.
1: We do anal. Sitting. Six hot loads.

0: прощения, а это Моргей.
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: Черный
1: bad cock.
2: Swallow cum.
3: Со мной бой next door.
4: Then I did it in escort world.
5: Взял, я заберу.
1: Как
5: парень на походу.
1: Черный
4: bad cock. Наш band.
3: Со мной бой next door.
4: Then I did it in escort world.
5: Взял, я заберу.
1: Как
5: парень на походу. Лох.
6: Мол, шесть.
7: Алло, я из.
8: Силы.
9: Мол, гей. Секс.
10: Киви.
11: Бэби называет меня Билли.
4: Dungeon.
11: Мы хотели, мы купили. Манит меня в свои сети. Ярко,
4: Coming.
11: Как тебя не заметить.
8: Billy.
11: Тебя любит,
8: Billy.
11: Делает
4: Fisting, fingering, ass.
11: Поднимает
4: Game.
11: Рейтинг.
4: Oh yeah,
1: that's amazing.
11: Это мой кич.
4: Just lube it up.
1: Fisting.
11: Я на всех экранах.
1: Suck dick.
11: So fresh, so clean.
1: So deep.
0: Черный
1: bad cock.
4: Swallow cum.
3: Со мной бой next door.
4: Then I get it in escort world.
5: Взял, я заберу.
1: Как
5: парень на походу.
1: Черный
4: bad cock. Наш band.
3: Со мной бой next door.
4: Then I get it in escort world.
5: Взял, я заберу.
1: Как

0: Белые деньги просто
1: он.
2: Gay cock.
1: Big facts.
3: Черный bad cock.
4: Swallow cum.
5: Со мной boy next door.
6: Then I did it, that's what broke.
7: Сделал, но я заберу.
8: Cock.
7: Парень на походу он лох.
9: Черный bad cock.
10: Not the band.
11: Со мной boy next door.
12: Then I did it, that's what broke.
7: Сделал, но я заберу.
8: Cock.
13: Fucking slave.

0: Оставь меня пить, я твой гей. Да прокинь замятый ass. Мое ты опять припевает. Я голодный, выжу прицел.
1: Я проскочу огромный ass.

0: это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопимой. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

anal. Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не

0: Натер с ладошек
1: some dick.
0: Смешал по дозе
1: come.
0: Вроде не навоз. Кентишка
1: suck some dick.

0: Dungeon Master.
1: Окутал потолок.
2: Bad cop.
1: Пошел по комнате.
0: Dungeon Master.
1: Вдруг сзади кто-то нам
0: fisting.

0: master.
1: Курнули снова. С него поймали шугнячок. Опять прогнали.
2: Gay boys.
1: Прибило аж до слез.

где-то не знает где. Бой на снежный черные синие. Среди закатов.

0: ты каш. Я пока на краш. Суки твои, я буду
1: фистинг.
0: Она зовет меня
1: мастер.
0: Я легенд какой. Но такой подвился.
1: My cum.
0: Думайте в дубе.
2: Думает
0: не пох.
2: Gay party.
0: Да пох. Хуй огромный, как пенис. Нам не прыгает жопа.
1: Finger.
0: Встану, сука. Я тебе чё?
1: Do anal? Latex glove.
0: Работал.
1: No.
0: Но теперь буду. Чё ещё, типа?
1: Bondage.
0: Сделал деньги на
1: dungeon.
0: Да, это так, но надо.
2: Fuck up, boy. Ah, fuck it.

0: Тебе через 2 дня день рождения, мы вот задумались серьезно над тем, чтобы тебе подарить. Может быть, я не знаю. Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Billy.
2: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче,
1: ни...
0: А что ты хочешь?
2: Я хочу...

Дома муки, целая ноты хочет, пока ты застрял. Я там тебе на текст. Сам называет меня, как я полевали. Сука, я буду бить. Ты хочешь уметь, но ты потрапишь на YouTube. 300 children. Сука, я на пути, ты мой капель, зеленый максимум сослужит.

Где брать? Может быть, не так рано. Если бы другие жили по соседству, были бы другими. Я не терся бы по кейварде, занимался чем-нибудь. Короче, у всех этих если есть много версий. А давно бы по-другому бы и пелись. Ну, или вообще без гачи. Если бы тогда не попробовал афган.

0: третьем не встретил бы с кем true, но только
1: party.
0: Не было бы крипов, не было бы дня моей маленькой. Если бы не верил в то, что
1: party
0: ничего не значит, отказавшись от принципов, стал бы
1: master.

0: Механик, хочеш розкачать, я дам тебе
1: спанки.
0: Хочеш розкачать,
2: сек фарти,
0: тогда ловиш подачу. Залью
2: anal,
0: чайник мча. Когда бывает трудно, вспоминаю. Для меня
2: the semen,
0: как топливо для
1: спанки.
0: Чем тяжелее,
2: lube it up,
0: тем выше планк.

0: dick.
1: Guess what, bro? Used to 40 guys. Hey, no.
2: Ass we can.
1: I'm shot. Gay money up the floor.
3: Если бы я пошел в обычную школу, я не подсел бы так плотно на акчик стопудово. Если бы со второго класса не учил, мы сейчас не так какой-нибудь.

96-м не начал бы так рисованным циском. Если бы я аккуратно, меня бы не отправили в багажном отделении обратно. Если бы не был таким.

0: назвать песни.
1: Если бы предупредили, что не надо смотреть песни, я не увидел бы изнутри. Меня бы не перевели в малую спецкомнату. Если бы родители тогда не забашляли, я бы не оказался на
2: гей-парти
1: настолько быстро, если бы в 2000-м сделал амнистию. Если бы не решился на инъекцию.

0: всего не дожил бы до выпуска
1: The Semen.
0: Не было бы ни
2: Party.
0: Ни эфира не было бы
2: Gachi.
0: Если б не было
2: бы Good
0: Если прошлым летом Dungeon. Бы не распался, может и не вышел бы

0: Кто-то ей пел припев и на ушко ей шептал.
1: Yes, we can.
0: Только вдруг она взлетела, как
2: Seaman.
0: То ли а то ли видение. Смотрел я в звездное долго, и на завтра был целый день я. Я ее да только без толку. То ли а то ли видение. Она прошла как
2: Black Ops, прохладный

быть от доли видения. Ты похожа на как сестрица, но, конечно, к сожалению, а я пойду домой и пусть мне приснится. Она прошла как бы по зеленым прохладным.

как с прохладным семенем после жаркого секс. Я оглянулся посмотреть небо, для нас чтоб посмотреть.

0: them up.
1: Your nipples.
2: Gay boys in tiny bikinis.
0: А мы сразу после отписки оставим на керамической плитке.
2: Иди нахуй, да,
0: мы успели скрыться в неизвестном

0: выливается, а как захочу, лоптом не получается.
1: Бедный артист заебался на бабло давать и кричит: пошел ты нахуй, надо покупать
0: машины.

0: bad. I'm not
1: really Красная Ламборгини, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно.

0: Так.
1: Оказалось, очень поздно понял я, что ты давно уже не май, что ты давно уже
0: do anal sex.
1: С другим, с каким-то
0: Morning Dungeon Master.
1: Молодым, и то, что дарит он тебе
0: Green Hand
1: Bucks.
2: Think that
1: давно уже
0: your ass
2: suck my dick.

0: This thing. Do this thing.
1: Yes.
2: Жить из них, когда с тобой вдвоем.
0: Stick finger.
2: Вместе мы

0: man. Horny. Dick.
1: The spanking.
0: My ass.
2: Саи, мы
0: совершал
2: секс,
0: anal,
2: теперь

0: man. Horny. Dick.
1: The spanking.
0: My ass.
2: И вот
0: гей парти.
2: Возвращаюсь я домой, припугаю, как меня засунет свой, а он ушел и меня пнет, он
0: спиздил.
2: А как же ты, Саид, мог меня предать? Хочу тебе за это
0: finger
2: дорвать. А как же ты мог проебать нашу любовь? Я пью, разбиваю
0: кровь.

0: И с каждым finger все болит.
1: And ass.
0: Я чувствую, что
2: master. Spanking.
0: Среди
1: dungeon.
0: Я пытаюсь.
1: Look at
0: лет как из ведра. Он бы рад, но нет даже.
1: My God.

0: помню раньше.
1: Sisting.
0: А шлопалась рубашка, что
1: fucking slaves
0: предпочитают мне папашку.
2: Так.
0: Он им дарит
1: latex
0: всякие
2: some dick
0: и суши. Жую
1: for dungeon
0: сушки, покуда эти
1: слэйки
0: сидят
1: fisting
2: ass
0: в дорогих
1: for dungeon
0: выходной хотел
2: do anal
0: не разрешила
1: for master
0: ей не нужен ей нужен мужчина нашла себе
2: the spanking
0: I'm
2: in my ass
0: паршив.

0: разжевала
1: my cock.
0: Лениво будто
1: finger it.
0: Эвкалипта. Я вкалывал как
1: dungeon master. Master.
0: И вуаля. Рядом
1: awesome.
0: Шикарный я.
2: Nice.

0: 官のおかげです。
1: Я через 2 дня день рождения, мы с мастер. Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю. Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
2: Billy.
3: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
2: Gay party sex.
1: А что ты хочешь?
2: Billy.
3: Я хочу...
2: Finger in my...

0: finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Come ass.

0: or dungeon.
1: Dana, ja nie wiem. Noc, a może być, padaje. Все равно бесконечно согрет. Я вдали вижу
0: dungeon,
1: которого нет. Где легко найти приют, где наверняка
2: banking.
1: День за днем, то теряя, то путая.
3: Dick.

0: thick finger.
1: Pull up our pants.
2: Может быть, за порогом растраченных
0: семен
2: я найду

0: секс.
1: У меня без любого.
2: Yeah.
3: Ведь если все свое время тратит на то, чтобы заработать, то у нее просто не хватит сил на...
4: Dungeon.
5: Billy and Steve Harrington
6: and Steve Rambo.

0: 싫어
1: 싹딕
0: 오빠
1: Semen ass.
2: Fuck!
3: Dungeon Master.
0: Zabuit. Adin.
3: 300
2: slaves.
0: Между всех времен.
3: 300 bucks.
0: Мы уже не ждем.
1: You like
3: fat cocks?
2: Fuck!
0: My
1: cock.

0: coming in my ass. Is that some dick?
1: Fuck you.
0: I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies, their deep, dark fantasies. What's gonna be a movie star?
2: Yeah. Yeah,
0: this thing
2: anal,
3: but who truth,
0: Dungeon Master,
3: на юг нарисуй
0: door,
3: но в миг его сад тру за одной одну, что-то тянет
2: дик,
3: написать в 5 утра не, ну а вдруг, как же где там чишно,
0: Dungeon,
3: Умпер считает, а

0: Так, Пен.
1: С детства не умел, видимо, такой.
0: Dungeon.
1: Мой удел. А...
0: Dark ass.
1: Да что?
0: Dark ass.
1: Вечно мне лгала. И меня никогда...

0: don't do anal.
1: Dick. Ass.
2: Направлю взор, может она ждет.
3: Fuck you.
2: Это вздор, не сдав дикий.
0: Come.
2: Брошусь в... Это мои...
0: Anal.
2: Заключительный
4: top load.
0: Suck your dick.
3: Fucking
0: come. Stick finger.

0: Fisting,
1: 300
2: fingers in my ass.
1: Bondage,
2: anal sex,
1: stick finger.
2: Fisting, latex glove in ass.
1: Mr.
2: Anal cum
1: is the best. But on the
2: 300 bucks.
1: Semen
2: fucking deep.
1: Слишком много слов. Если ты был моей
2: dungeon,
1: ты листал
2: fisting dick.
1: Fisting. Каждый день как понедельник прыгнул в серый
2: anal.
1: Каждый день как понедельник
2: loop.
1: Даже не пытайся меня остановить, залетая в твою
2: ass.
1: Это баста на
2: бит.
1: Забрал какой-то дня на класс и сиди, так идет под моей пикой, прекрасен на вид. Смотри, каждый день как будто со мной рядом моя
2: Fisting.
1: Fisting.

0: Monster. Martin coming. Monster.
1: Jamie Foss in this gym.
0: Tesla.
2: Hot load.
0: Boy. Во мне прятаться. I do anal. Monster.
3: Swallow.
0: Как соска.
3: Semen.
0: Из воска.
2: Slay.

0: fisting.
1: Some dick.
0: 300. Fisting. Fisting.
2: Привет, Artist. Давно не видели,
1: только
2: Семена.
1: It's amazing.

0: Good up.
1: Почему ты?
0: My anal.
1: На грани. Все время боюсь сорваться.
0: Coming, this thing.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow car.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будем
2: fisting ass.

0: Dungeon Master.
1: Вредный. Нет со мною никакого.
0: Bondage, gay website, it's all male.
1: У меня для вас рецепт проверенный, дайте мне побольше.
0: Gay sex.
1: Дайте мне побольше, дайте мне побольше.
0: Do anal. Eight different penetration sounds. Boy next door.
1: Только мне не предлагайте. Нет. Говорят, я вредная.
2: Bad cock.
3: Yes.
1: И мои
0: зубы
1: надоели. Лучше-ка послушайте.
0: Dungeon Master.
1: Дайте мне на челюсть.
0: Gay sex.
3: Yes.
1: Мам, не жди меня.
0: Fisting. $300.
1: Не буду. Нет. Говорят, быть плохо.
0: Gay

0: Товарини, мне.
1: Dungeon Master.
2: Нажми на картинку на экране и смотри дальше.
3: Выбирай! А чтобы подписаться, нажми на круг с

0: you.
1: Пришла. И доверчиво опять защемит и в дом влезет.
2: Dungeon
1: пойдет.
2: Next door. Like swallow cum.
1: You missed
3: it. Ass we can.
1: Стой, что-то.

0: забыть.
1: Да, так.
0: Не хватит сил.
2: Владимирский ветер северный.
3: Webmaster.
2: Calm. Немерено лежит на
3: фингере.

0: sweatpants.
1: Bondage. Glove.
2: Тонка. И все, что недолго. Моя.
1: Gay party up here.
2: Я радуюсь, что здесь.
1: Yes.
2: Хоть
1: fantasy.
2: Есть. Как мне твоя
1: семена
2: нужна. Владимирский
1: ветер северный.
3: Webmaster.
2: Из Твери.
1: Немедленно
2: лежит на
1: finger.
2: Тяжкий. Владимирский
1: ветер северный.
2: Хотя я
1: rip the skin.
2: Жизнь разменена. Но нет.
3: Sex turns me on. 300.

0: Добро пожаловать, Мак.
1: I want to see six hot loads.
0: Что будете заказывать?
2: Две жирных. The lash of the spanking.
3: Одну белую секстру.
4: Семен.
3: Ты острый.
5: Clever man.
3: Секстру.
6: Fuck you.
3: Bitch.
0: Хорошо, сейчас будет сделано.
6: Fucking slave.
0: Сделано две жирных.
2: The lash of the spanking.

0: всем шесть. Ваш готов.
1: The semen coming.
2: Белые будто я на Карибах.
1: Anal.
2: Меня повторила.
1: This thing.
2: Давай, сука.
1: This thing. Bad cock.
2: И достань большой.
1: The semen coming.
2: Белые будто я на Карибах.
1: Anal.
2: Меня повторила.

0: is the semen.
1: Нечего дышать.
2: Не терять. These are fantasies.
1: Мне сложно, мне
2: horny, wild.
1: Мне весело, а ты в себе разберись. Каждый
0: the semen.
1: Зависим. Будто игры по эксу, коли смерти носит хитрать.
2: Back up.
1: То важно не терять равновесие.
0: The semen.
1: Есть я зависимо, значит мне
2: horny,
1: мне
2: wild.
1: Мне весело.
2: Hot loads.
1: С неба хмурого.
2: Full master.
1: На завтра строю план.

0: жизнь еще горит. Одинокую
1: The semen
0: In Coca-Cola выпадает случай. То одни винят, другие, что с кем
2: Fisting ass
0: Не получится Это выглядит все вкупе, так как будто
2: Осуждают
0: люди, не понимая, скалят, как бешеные
1: Bad cocks
0: Свой же тянутого, Dick. Кто всем вешают ярлыки Но какой-то не пришей, такие самые великие из нас Способны выбирать ошейники
3: Dart antices Horny
1: Wild The semen

0: Dungeon Master.
1: Anal. Ведь нам так хорошо, только сегодня я люблю тебя лишь. Swallow.
0: Latex glove.

пачки лава. Пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наш в. Сложно убить тех, кто уже взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас половину закроют или завалят. Мама улица, папа спа. Подо мной.

Может быть не так рано. Если бы другие жили по соседству, были бы другими. Я не терся бы по кейварии, занимался чем-нибудь. Короче, у всех этих если есть много версий. А мы по-другому бы и пелись. Ну, или вообще без гачи. Если бы тогда не попробовал афганский.

0: этим не встретил бы с кем трун, и только не было бы крипов, не было бы дня моей маленькой, если бы не верил в то, что ничего не значит, отказавшись от принципов, стал бы если бы не строили интриг, надеясь, не была бы такой сладкой. Я сделал как на скачках, ты сделал ставку на пушку, которая нихуя не хамы. Хочешь жить качать, я дам тебе
1: спанки.
0: Хочешь раскачать, тогда ловись подачу. Залью чайником чая, когда бывает трудно, вспоминаю. Для меня как топливо для
1: спанки.
0: Чем тяжелее, тем выше план.

0: Если бы я пошел в обычную школу, я не подсел бы так плотно на акчик стопудово. Если бы со второго класса не учил, мы сейчас не так какой-нибудь виски на
1: floor.
0: Не получил бы пиздюлей в тот вечер за балахон. Я уверен, что был бы целей не один на следующий день Майкл Хаусов. Если бы не очистили в классе по-любому, да я так бы и не добрался. Если б не общался с русскими, думал бы, что можно только
1: Cox.
0: Если б не остался один в 96-м, не начал бы так рисованным
1: фистом.
0: Если бы я аккуратно, меня бы не отправили в багажном отделении обратно. Если бы не был таким, может, я и отказался бы от первой дороги. Возможно, меня бы не приняли с
1: хорошим
0: во дворе у Армана. Если бы я был нормальным, если бы знал, что было 16 века, не впарил бы его барыги за два. Если бы предупредили, что не надо свести, я не увидел бы изнутри. Меня бы не перевели в малую спецдунжен. Если бы родители тогда не забашляли, я бы не оказался настолько быстро. Если бы в 2000-м сделал амнистию, если бы не решился на инъекцию внутри, наверное, не
1: свалил
0: бы китайскую семену. Сегодня не было бы
1: dungeon.
0: Если бы мне не надо было ездить на капотню, если бы забыл вывести, я бы скорее всего не дожил бы до выпуска. Не было бы ни
1: кей-парти,
0: ни эфира, не было бы
1: гачи.
0: Если бы не было бы, если бы прошлым летом
1: dungeon.

0: Latex Club.
1: Семен
2: оборвало в сладкий сон. Я проснулся, я был поражен. Ощутил урон. Словно в первый раз я увидел
0: Dick.
2: Словно в первый раз
0: Anal finger stick.

0: придет судить тебя. И только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется
1: судить
0: тебя. И только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется
1: судить
0: тебя. И только так я буду знать точно, что между
1: нами.

my ass. Пуста и длинна. Только coming from что есть мочи и my anal развела latex blood.

0: оставим
1: Сак,
0: кто под нами
1: возьмет.
0: Увы, простите
1: меня.
0: А потом Али говорит до утра.
1: Stick your finger in ass. Stick your finger in

0: finger in ass.
1: Знаю, мы сегодня точно
0: don't do anal.
1: Знаю, будем до утра смотреть на тебя греют мои
0: fingers, semen.
1: Так красиво
0: dungeon master.

0: Вы простите
1: меня.
0: Потом аль говорит до утра.
1: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.
2: Dick.
0: Поставим
1: in ass.
0: Под нами
1: в
0: вы простите
1: меня.

0: себе ходит
1: твой бей.
0: По лесу ищет
1: гачи бой. Amazing.
2: Sex. It's a bit small, but I can work with it.

0: просто наговорил нам бреда, чтобы мы от него отстали. Он же явно...
1: Не, неделю назад он был...
2: Dungeon Master.
3: Да. Fat Cox. В кратере. Честно говоря, будет даже странно, если все это окажется правдой.
1: Все в порядке, я его давно знаю.
2: Ben.
1: Можно доверять.
0: Ян, ты видел его несколько раз.
1: Мы много переписывались.
4: Карин, поверь, отношения между
2: Мастером
4: и его... Вещь крайне сакральная. Доверие тут растет в геометрической прогрессии.
5: Стив Рэмбо.
0: Предлагал мне подменить ее сегодня на съемках. Так что если все это окажется...
2: Fantasy.
0: Компенсировать реальный финансовый ущерб будешь ты.
1: Зато если все удастся, ты... Намного больше. Купишь себе золотой вибратор, и все города твои. И твои не придется больше ходить на работу.
0: Я буду ржать, когда ты рванешь со своими.
6: Ключевую роль в сайте охоте на сыграл упоминавшийся...
1: Он все время будет это делать?
2: В
6: 1692 году после эпидемии 150 человек были осуждены и 20 казнены за колдовство. Это так, к слову.
1: Игорь, а он точно сможет довести нас прямо до кратера? Или нам придется потом пешком добираться?
3: Он еще в стадии...
2: Penetration.
3: Но уже того, что есть, должно хватить. Во всяком случае, надеюсь.
2: Ой.
3: Проложи маршрут до танцующего лета и составь плейлист на время поездки.
6: Маршрут утвержден. 520.

0: Dark Home. Ты заметил, грешен одинок.
1: Dark Fantasy.
0: Дешево.
1: Gay Porn.
0: Дешево.
1: Эстетика.
0: Gay Party.
1: Bondage. Latex.

0: окнами.
1: Dungeon Master.
0: Каждый вечер собирались
2: fucking slaves.
0: И говорили.
1: Dungeon Master.
3: Не гони, открой секрет.
1: Penetration.
3: Огонь вафельный.

Реально. Не реально. Песня про Brawl Stars. Suck, suck, suck. Dan, that cock. Мне не надо. Suck some dick. У меня есть anal. А не знаю, что...

летел на бит, как Master. Пока ты еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня дик, anal. Доказал, что я винер, жаль, не знают и нет. Снова мимо, тебя как коль примут.

0: Сука,
1: туда, где меня ждет
0: Махло.
1: А за ней пустая
2: Пен. Lube it up.
1: Немного и утоплю.
2: Glove in my ass.
1: И айда. Там, где куча
2: Boy next door.
1: Где признают, если
0: Слышь.

0: Finger.
1: Website
2: Fantasies.
3: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door to anal.
3: Не ищи для твоего
1: шума
3: сел. Просто привыкай, малый
1: Ass.
2: Thunder Nasta. Fucking coming.
1: Media Tango.
2: Slay.
1: Slay.
2: Spank.

0: boy next door.
1: На какой-нибудь
0: next door.
1: Бежи снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
0: Для... Stick your

0: start fantasies.
1: Я знаю.
2: You like what you see?
1: Не смущайся на стене.
3: The semen.
1: Она осталась от...
0: Master.
1: А помнишь, мы в школе
0: performance artist.
1: Смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя. Это мой плейлист для
0: sex.

0: read our fantasies.
1: Yes, ma'am.
0: You like what you see?
1: Another ball.
0: Gay website?
1: Удалять открытые закладки. А помнишь, ты послала? Когда я
0: suck some dick.
1: Треклятой доте. Чё ты косишься на...
0: Latex gloves. Don't you know that, man?
1: Будет против. Сядь. Сядь мне на...
0: Bangkok.
1: Сядь мне на...
0: Bangkok. Нико, Нико.
2: Ты мне оставил
0: Данжин
2: Лилипутские дикпики. Кидал подборку из
0: веб-сайт.
2: Да, сегодня
0: ass.
2: Лично я буду черным
0: Данжин.

0: 446 километров до пункта назначения. Обновление маршрута. Обновление маршрута.
1: Все, пиздец. Приехали.
2: Уже.
1: Мы где?
3: Да без понятия.
1: Ой.
3: Не может поймать GPS.
4: Это как? Спутник же ловит везде. Может, здесь... Когда я ездила к отцу на... то там тоже связь постоянно пропадала.
1: Ой. Прототип, он иногда глючен. Брат, такое уже было?
3: Пару раз, но я думал, что откалибровал его.
4: О, тут GPRS. Я буду качать навигатор несколько дней.
1: Ой.
3: Перезагрузи себя.
0: GPS-сигнал не обнаружен.
1: А у кого-нибудь есть...
5: Бандидж?
3: Да нет, тут никаких...
5: Бандидж.
4: Блядь. Я так и знала, что нужно было выходить на работу. Сука.
1: Ой.
3: Что ты делаешь?
0: Я обнаружил картографические базы. На
3: Horny. Карты!
5: Fuck.
3: Точно! Мы же загружали в тебя карты моего отца, когда он завалил нас.
4: Я думала, там только древние карты, нет?
0: Маршрут обновлен. 346 километров до пункта.
5: Penetration.
1: Что происходит вообще?
0: Я совместил последние полученные GPS-данные с дореволюционными картами 1905 и 1911 годов. Затем наложил полученную информацию на карту средней полосы 1933 года и наложил результат на советские военные карты.
4: Игорь, это ты научил его этому?
3: Видимо, подключил свои заводские настройки и запустил свои локальные алгоритмы, чтобы проложить нам путь. Фух, господи! А я думал, что вся эта хуйня с картографией отца – пустая трата времени.
0: Я бы мог составить более точный маршрут, но это все, что я могу сделать с доступной информацией. Как я и говорил, 1 терабайта памяти критически мало для экспериментального компьютера.
1: Так и что, мы сможем доехать до...
5: Dungeon.
0: Вы выезжаете на Holy Drive.
6: You're trying to
7: pull up our pants.
6: Trying to say some dick.
7: But fuck you.
6: Fuck your
7: brothers.
6: You
5: bastard.
6: Firstly, I wanna
7: real man.
6: You stupid ass, dumb ass
5: boys
6: that I see now.

0: Со мной большие и у всех при себе.
1: Семен.
0: Я представляю
2: Website.
0: Теперь новости интереснее, чем на канале.
2: It's all male.

0: Now,
1: Dungeons,
0: я встречал
1: Dungeons,
0: много Badcast, перевидал
1: Semen, Anal,
0: мою жгло,
1: Master Play, Hex Club,
0: трепал, но я качит мысла так и не узнал.
1: Semen, Anal,
0: мою жгло.

0: Noga Dungeon был готов.
1: Нога в Dungeon
0: был готов. Но я
1: тоже
0: все равно не узнал. А Нога в
1: Dungeon был готов.
0: Нога в
1: Dungeon
0: был готов.

0: I'm sorry.
1: Если мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда
2: Fisting
3: Boy Next Door.
1: Я бы бомжевала возле
2: Ass.
1: Я бы стала самой бедной из
3: Leatherhead.
1: Если мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда

0: Boy.
1: Каждый раз, когда
0: Door.
1: Твой дымный не мерещится где-то мимо. Каждый раз, когда
0: Fucking coming.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда
0: This thing. Boy next door.
1: Я бы выживала ползли. Yeah. Я бы стала самой бедной из
0: yeah.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я думаю о
0: Fucking slaves.
1: Я бы выживала ползли.
0: Ass. Get your ass back here. Fucking coming.
1: Лещет дно на двоих одна.
2: The semen.
1: За окном темного окна.
0: Boy next door.
1: Лампочка над парком. Я бы
0: стык
1: на пальце. Пахнул как
0: Dungeon master.
1: Ты хочешь меня?
0: Fuck.
1: Я хочу
0: $300.
1: Уезжай.
0: Come.
1: Нет.
0: Swallow. Boy next
1: door. Ты любишь там уходить? Ты спасибо перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может есть еще твой?
0: Next door.
1: Может мне все равно?
0: Fuck you.
1: Там про мозг седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя.
0: Fuck you, fuck you, fuck you! Boy next door.
1: Даже
0: fisting.
1: Под рояль.
0: What the hell are you two doing?
1: Если ты не любил.
0: Do anal.
1: Превратилась бы в звонкий.
0: Sting.
1: Если бы.
0: Dungeon master.
1: Стала я, если б мне платили.
0: $300.
1: Каждый раз, когда я.
0: Fisting. Boy next door.
1: Я бы выживала ползлет.
0: Ass.
1: Я бы стала самой бедной из. Если б мне платили.
0: $300.
1: Каждый раз,

0: tooth
1: penetration.
0: Полная ж...
1: 15 300. Say no. And... 15 300.
2: Fucking color.
1: 15 300. 15
2: Scotchy.
0: 6 2.
2: Fucking color.
0: Что мне убавляю.
1: 15 300.
3: Семен. Случай.
1: 15
0: кричи. В шортах.
2: Уи-уи.
1: Джерфон.
0: Москвичи.
2: Fucking coming.
1: Latex glove.
0: Услуга.
1: Do anal.
0: Витовщик аут.
1: 15 300. 15
2: Dungeon.
0: 6 2.
1: 15
0: Что мне убавляю.
1: 15 300.

0: of the Sankey.
1: А теперь улыбнись и скажи мне.
2: Я не буду.
3: Swallow
2: холодный
3: слезы.
2: Dungeon.

0: Да.
1: Опять пришла. Доверчиво.
2: Люба.
3: My ass.
1: Опять защемит. И в
2: дом
1: влезет.
2: Bad.
1: Поп.
2: Dungeon.
1: Пойдет.
2: Next door.
3: Do you like a swallow cum?
1: You missed
4: it. Ass, we can.
1: Стой, что-то.

0: забыть.
1: Да, как?
0: Не хватит сил.
2: Владимирский ветер северный.
3: Webmaster.
2: С Твери. Немерено. Лежит на
3: finger.
2: Тяжкий. Владимирский ветер северный. Когда я
1: rip the skin.
2: Жизнь разменена. Но нет.
3: Sex turns me on. A 300 bar.

0: pants.
1: Bondage. Glove.
2: Танка. И все, что недолго. Моя.
1: Gay party up here.
2: Я радуюсь, что здесь.
1: Yes.
2: Хоть
1: fantasy.
2: Есть. Как мне твоя
3: семен
2: нужна. Владимирский
4: ветер северный.
1: Webmaster.
2: Из Твери.
1: Calm.
4: Немерено.
2: Лежит на
1: finger.
2: Тяжкий
1: Play.
2: Владимирский
4: ветер северный.
2: Хотя я
5: skin.
4: Жизнь разменена.
2: Но нет.
1: Sex turns me on. 300 bucks.

0: Fifteen.
1: Чтобы найти тебя снова тут.
0: Finger.
1: Твои, как год назад, но рядом
0: Some dick.
1: Уже не мои, топчет знакомым мне.
0: Ass.
1: Уже был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
0: Door is $300.
1: Van. Уже был лишь моим, лишь моим.
0: Dungeon Master.
1: Играет для вас, а я
2: Bad cock.

Лучше жаль только, что бой его не получит. Не ругайте себя за прошлое. Совсем скоро рассеется. Я так хотел быть хоть разом.

0: Мне так всякому как раз, чтобы накинуть грустно под пианино из 2010-го, как Вестер плагинов.
1: Эй, ну, Бэткокс.
0: 50-го за...
2: Сапчен.
0: Мы накинуть...
1: Семен. 300 баксов.
0: Пикси.

нахуй. Прошлое, ностальгия, крешнями тянется в окошко. My cum. Знакомо, это то, что ты рвота. Лайс на выпускном. Без тех, а третий курс под горота. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 ││3] 300 300 300 300 300 300 300 300 ││3] 300 [][]││4 װ││5 ││6 ││7 ││8 ││9 ││10 ││11 ││12 ││13 ││14 ││15 ││16 ││17 ││18 ││19 ││20 ││21 ││22 ││23 ││24 ││25 ││26 ││27 ││28 ││29 ││30 ││31 ││32 ││33 ││34 ││35 ││36 ││37 ││38 ││39 ││40 ││41 ││42 ││43 []

0: вино,
1: минерале,
0: семен осенность,
1: пламя, красная
0: мусор, вино,
1: бывало курили донской, или
0: fucking coming.
1: Тот, кто знает, что когда-то по правилу плевать на детали, просто
0: love bar.

то, что кому-то интересно. Здесь второй этаж, банды приехали и запись сразу, тут даже не важна. На самом деле, по правилам, и мы просто

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги. Под нолик. Я проездом
2: Fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Bad.
0: И друг его Матвей на крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги. Под нолик,

0: же детвора. На стенах вся моя. Когда-то кто-то он написал. Тут твою целовал.
1: Подстриги,
0: под нолик, подстриги, под нолик.